Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: ВКонтакте и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна.

теряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Реклама. Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжа-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены.
2: Для посещения матча требуется карта болельщика.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: Радиоприбой в Дербенте. 101 FM.
1: Реклама.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ Спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа Плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому-то везет, а кому-то...
3: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.промо.ру.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: «Умниум артиум медицина нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: 7:35, время московское. У нас сегодня среда, 14 октября. Всем доброе утро, здравствуйте. Вы слушаете радио «Прибой», правильно делаете. Расул Алибеков поздоровался со всеми, пожелал вам доброе утро, хорошего настроения. Впереди у нас рабочий день, в общем-то, используем его по-деловому. Спонсор нашего утра на волнах нашей радиостанции — ювелирный дом «Карджеви». Адрес: город Махачкала, улица Азиза Алиева, 8. Приходите, здесь много всего интересного. Итак, поехали.
1: Реклама на радио.
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам и в рассрочку.
3: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение «Анжи» в App Store или Google Play.
6: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября, «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
7: Для посещения матча требуется карта болельщика.
8: Готовые квартиры в Дербенте от 175 тысяч рублей за квадратный метр.
9: Дом сдан. Панорамные окна. Натуральный камень на фасаде. Дизайнерская. Отделка подъездов. Приглашаем на просмотр. Жилой квартал «Гранатовый» от Effect Development.
8: Телефон отдела продаж 8 800 775 76 47.

В самом распрекрасном городе необъятной вселенной сейчас 19 градусов тепла. Я про Махачкалу говорю, у нас очень хорошая погода. Вообще, вы знаете, октябрь месяц, это вот середина октября, начало октября, это вообще что-то, знаете, ну, их же лето. А вот, сейчас они так и сказали, это же наше лето, но это они, да. А кого лето сейчас? Их. А вот, ясная погода сегодня, сегодня осадков не ожидается. 3 метра в секунду ветер северо-западного направления на данный момент, дует северо-запад. А вот, хотя это мало кого интересует вообще, днем плюс 22. А облачная погода у нас сегодня днем, осадков у нас сегодня не ожидается. А что касаемо завтрашней погоды, завтра также облачно, местами дожди, местами, где-то местами. А вот следующая неделя, смотрю, гидрометцентр говорит, что у нас будет дождливое, немного дождливое. Не будем говорить, как дождливое, потому как у нас для Махачкалы лучше сказать немного дождливое. А таковы данные у меня о погоде. Очень хорошая погода у нас сегодня. Именно и о погоде мы тоже разговаривали с нашим соседом Митричем, а затем с нашей многочисленной охраной. Вот, я говорю: «Митрич, как дела?» Он говорит: «Да нормально, все, все хорошо, все замечательно». Вот, ты знаешь, говорит, сейчас пойду, говорит, я в город. Вот, ну, если что, заходи. Я вот мимо одного магазина тоже не пройду. Я говорю: «Нет, ну ты что? Ты кому это предлагаешь? Мне, что ли? Это же не ты что?» Вот. Я говорю: «Что, деньги появились, Митрич?» Он говорит: «Да ты знаешь, говорит, заначка». Я говорю: «Заначка?» Он говорит: «Ну да. А ты знаешь, где я ее храню?» Я говорю: «Понятия не имею». А вот, Митрич говорит: «Я ее храню». И, в общем, так посмотрел по сторонам, посмотрел и сказал. Ну, мужикам тоже некоторым на заметку, кто тоже начит денежку. А, так вот, Митрич сказал: «Ты знаешь, говорит, чтобы жена не нашла мою заначку, я храню ее в левом нижнем кармане третьего среднего отделения».

0: Начну немного издалека, то вряд ли у нас здесь, в Дагестане, найдутся любители группы Гумба и Дэнс Бэнда. Вряд ли они даже поймут, что эту песню, которая называется «Марракеш», поют и исполняют именно они. Так вот, был когда-то альбом, он назывался «Holiday in Paradise», выпущенный в 81 году при участии Михаэля Криту. Но это который «Энигма», который бывший муж Сандры. Вот. Так вот, при его участии вышел этот альбом. Альбом покорил практически всю Европу. Особенно успешной стала песня под названием «Seven Tears», которая в Великобритании, да и не только у этих буржуев, завоевала верхние строки хит-парадов. Так вот, другой известной песней на альбоме «Holiday» была песня под названием «Марракеш», которая сейчас звучит на волнах нашей радиостанции, которую сочинил на тот момент их продюсер Михаэль Криту. Вот. Но удивительное дело, в то время данная песня не занимала никаких мест в хит-парадах и не попадала в топ. Хотя наверняка это самая узнаваемая песня группы Гумба и Дэнс Бэнд и является одной из ее визитных карточек. В общем, что знал, то и рассказал на радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: А сейчас Диана Гаджиева новости будет читать. Она меня спрашивает: ты чем занимаешься? Я говорю: ну вот, интересные новости я смотрю. Она говорит: какие? Я говорю: ну вот меня заинтересовало. У меня вот вопрос. Вопрос, собственно говоря, не только к тебе, ко всем. А зачем рыбе нужны ноздри, если она дышит через жабры? Вот это очень интересный вопрос. А Лолита, час эфира подошел к своему логическому завершению. Услышимся в следующем музыкальном часе.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин утвердил стратегию развития спортивной медицины. Молодые ученые из Дагестана получат стипендию главы республики. И в Махачкале пройдет ярмарка «Содружество». Теперь подробно. Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года, предусматривающую, в частности, подготовку квалифицированных кадров и развитие системы научных исследований. Уточняется, что документ направлен на достижение национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия. По данным Кабмина, стратегия предусматривает развитие инфраструктуры и оснащение центров спортивной медицины современным оборудованием для диагностики состояния здоровья спортсменов и медицинской реабилитации. 40 молодых ученых Дагестана рекомендованы к получению именных стипендий главы республики. Всего поступило 45 заявок, 18 от кандидатов наук и 27 от аспирантов. 3 отклонены из-за несоответствия установленным требованиям. Конкурс направлен на поддержку молодых исследователей, развитие научного потенциала республики и повышение вклада научных коллективов в социально-экономическое развитие региона. В парке 50-летия октября в Махачкале 20-29 октября пройдет ярмарка «Содружество Дагестан и Беларусь». Гости смогут купить продукты напрямую от производителей двух регионов. На прилавках представят овощи, фрукты, натуральный мед, мясные и молочные товары, а также кондитерские изделия. Отдельный акцент сделают на рыбные продукции. В Махачкале находится поезд «Победы». Выставку можно посетить сегодня до 19 часов. Об этом сообщает Минмолодежь Дагестана. 10 тематических вагонов посвящены событиям Великой Отечественной войны, а историческую реальность воссоздают с помощью дополненной реальности, объемного звука и театрального освещения. В Махачкале впервые запущен электробус. Он вышел на маршрут номер 5, где раньше курсировал троллейбус, сообщает администрация города. Маршрут проходит по ключевым магистралям города, включая улицу Магомед Тагирова, проспекты Имама Шамиля, Гамидова и Расула Гамзатова. Транспорт предоставлен в рамках пилотного проекта на один месяц. По итогам тестовой эксплуатации городские власти оценят эффективность новой машины. Если проект покажет хорошие результаты, в следующем году администрация планирует приобрести 10 таких электробусов. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Спросила меня Диана Гаджиева: ну как новости? Я говорю: хорошие новости. А какие бы ты хотел услышать? Я говорю: ну у нас все новости хорошие. Хотя ты знаешь, я скучаю по временам, когда главной новостью по ТВ или же радио была новость про то, что из-за перехода на зимнее время коровы не поймут, почему их стали доить на час позже и будут из-за этого волноваться. В общем, всем доброго утра.

0: Одна из последних работ под названием «Сердце бьет молния» — это Слава, она певица, она актриса, она, в общем-то, это она, да. А вот, хорошая песня, ничего не скажешь.
1: И мой укротитель, первый мой учитель.
0: И все, пока, на этом все. Так, ну, я имею в виду ее творчество. Будем ждать новых песен, и они обязательно должны появиться. Потому как Гуцериев Медиа, думаю, без внимания эту исполнительницу не оставит. Впереди у нас реклама спонсора и 10 секунд на то, чтобы мне с вами поздороваться. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Это Радио Прибой. У микрофона Расул Алибеков. До 11 будем вместе.
2: Торджини – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Торджини – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: За прошедшие годы никто и даже эта певица так и не смогли разгадать популярности феномен этого трека, который звучал, да и продолжает звучать на волнах нашей радиостанции, да и не только нашей радиостанции, миллионы раз. Я, например, до сих пор не знаю, почему эта песня стала такой популярной, но по сей день она вызывает таинственный озноб, и не понимаю популярность этой песни по сравнению с любой другой, но я понимаю широту эмоций, вызванных ее прослушиванием. Ну а теперь о главном. Алана Майлз, так зовут эту исполнительницу, считается одной из самых стильных и привлекательных певиц в истории. Да, было дело, она сразила публику на повал не только своим голосом, который ставили на один пьедестал с Джанет Джексон и Тиной Тернер, по-моему. Она восхищала всех своими зелеными глазами, темными густыми волосами и дерзким стилем, в котором доминировали черные вещи, зачастую даже из кожи. Ну а что касаемо всего остального, мужики, там все нормально. Вот, Алана Майлз, Black Velvet, на волнах радио Прибой, супер песня.
1: Реклама.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
7: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный. Улица Садаева. Дом 1. Литера А. Первый этаж. Комната 8.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: Новая песня была в нашем эфире в исполнении Заиды Джамбиевой. Песня называлась «Будь рядом». Итак, о погоде в столице Дагестана. Так, где мой прогноз погоды? Вы знаете, когда в сентябре-октябре в Россию приходит почти летнее тепло, это называется «бабье лето». А если в ноябре, то это «бабушкино». Так, на данный момент в самом лучшем городе нашей страны 20 градусов тепла, днем плюс 22-23, даже воздух прогреется. Это где-то к 12.00. Очень хорошая погода нас ждет сегодня, завтра. Завтра поговорим об этом завтра. Ветер интересует кого-нибудь? Правильно, никому он не интересен. Дождь, но дождя у нас сегодня нет.
2: Вы слушаете радио.

0: Это музыкальное произведение называется «River Flows in You». Ну а теперь про «River Flows in You». Часто возникает путаница. Многие думают, что эту нежную фортепианную пьесу написал Вольфганг Амадей Моцарт. Да, написал, но отдаленную. На самом деле оригинал создал южнокорейский пианист и композитор, которого зовут Юрума. В 2001 году он выпустил первый альбом под названием «First Love». Это произведение стало одним из самых узнаваемых в современной классической музыке. Теперь более подробно. В 2010 году Алекс Кристенсен под псевдонимом Джаспер Форкс сделал электронную танцевальную версию этого музыкального произведения, и трек получился очень успешным. Он вошел в топ самых продаваемых танцевальных записей в Европе. Так что правильнее говорить так. Джаспер Форкс — это не автор оригинальной мелодии «River Flows in You», а тот, кто дал ей новую жизнь в электронном звучании. На радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
6: Полный газ. 14 октября, 18:30, Анжа-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены.
7: Для посещения матча требуется карта болельщика.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: дура.
1: Пробки на дорогах.
2: Новости интересные, смотрю. Вот батька наш есть, Александр Григорьевич Лукашенко. Ну, он из Белоруссии, батька. Он мечтает о сборке в Беларуси легковых автомобилей «Джили» из китайских запчастей. И знаете, что он сделал? Он издал указ, в котором говорится, что эти автомобили будут считаться белорусскими, потому что колеса в них накачаны местным воздухом. Хотелось бы сказать, Александр Григорьевич, вы еще в Дагестане не были. Сюда приезжайте, вы посмотрите, как у нас уже давным-давно здесь выпускают дагестанские автомобили под названием «Чанган». Так, дорожная обстановка города Махачкалы. На данный момент центр города загружен. Въезд в город Махачкалу загружен. 8 часов 40 минут на данный момент. Где у нас особое скопление? Проспекты Мамы Шамиля, проспект Ирчи Казака, улица Ирчи Казака. Так, это что у нас за улица? Это не важно. Вот троллейбусное кольцо в 4 стороны. Немного вижу. Акушинского, да, чуть-чуть. Семендер, Красноармейская. На самом деле, да, здесь есть пробки, микрорайон 1 Махачкала, Первуха, улица Мирзабекова. Не критично, но пробки есть. Пробки есть. Проспект Насрудинова, Петра 1, улица Аэропорт, она так называется, которая ведет из Каспийского в Махачкалу или же из Махачкалы в Каспийск, далее Булача. Вообще все красным выделено. А что я вам могу сказать? Да ничего вам не буду говорить. Счастливого вам пути. Да, кстати, соблюдайте правила дорожного движения.

0: Я сижу и наслаждаюсь, играю на гитаре и думаю, вот лаконичность песен и музыки Марка Нопфлера, его головокружительные гитарные пассажи стали глотком чистого воздуха среди громоздких рок-динозавров прогрессива и однообразного панк-шума конца 70-х прошлого столетия. Здесь великолепнейшая песня You and Your Friend. Песня считается размеренным, песня сочетает и отличается размеренным ритмом с меланхоличными гитарными звучаниями и плавной речью Марка Нопфлера. Таким образом, эта песня, которая оставляет пространство для личных трактовок, отражая характерный для творчества Dire Straits стиль с его лирической глубиной и вниманием к нюансам человеческих отношений. Это очень сложно, то, о чем я говорю. Те, которые привыкли слушать попсюков и современные песни, не поймут. Это информация для тех, кто любит настоящую музыку, мировую музыку. В частности, группу Dire Straits. На радио Прибой. Привет друзьям-рокерам.
1: Реклама на радио.
2: Октябрь – Всемирный месяц борьбы с раком груди. Сеть медицинских центров «Лекарь» проводит до конца октября акции, направленные на поддержку здоровья женщин. УЗИ молочных желез плюс прием мамолога, а также маммография груди со скидкой. Выгода составит от 25 до 30%. Подробности акции на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный. Улица Садаева. Дом 1. Литера А. Первый этаж. Комната 8.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В конце часа уже выступил Митя Фомин. Песня называлась «Полчаса». Давайте мы лучше новости послушаем. Да, от Дианы Гаджиевой.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране активизируют поставки топлива в регионе. Минприроды проверила ход строительства мусоросортировочного комплекса в Дагестане и в республике открыли движение по обновленному мосту. Теперь подробно. Зампредседателя правительства Александр Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать реализацию мер по снабжению регионов топливом. Также ведомства должны усилить меры по дальнейшей балансировке производства и потребления нефтепродуктов, а также по оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен. Операторы маркетплейсов не смогут в одностороннем порядке снижать цены за счет продавцов, дискриминировать российских сейлеров и будут обязаны показывать покупателю стоимость товара, не зависящую от способа оплаты. Такие меры содержит разработанный Минэкономразвития законопроект, который до 16 октября проходит общественное обсуждение. Поправки, как и штрафы за их нарушение, могут вступить в силу 1 марта. Кроме того, интернет-магазины будут обязаны проверять карточки представленных у них товаров. Минприроды проверила ход строительства мусоросортировочного комплекса в Хасавюртовском районе Дагестана. Специалисты выполняют обратную засыпку инженерных сетей, устраивают бетонную усиливающую обойму на колодцах и выполняют другие задачи. Отмечается, что мощность нового комплекса составит 250 тысяч тонн отходов в год. Рядом возводится полигон для захоронения неутилизируемых остатков на 150 тысяч тонн ежегодно. В Дагестане возобновили движение по мосту через реку Сулак на 37-м километре дороги Кизил-Юрт, Дубки, Новочеркей с подъездом к селу Миатли. Об открытии объекта сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов. Мост связывает Кизил-Юртовский и Казбековский районы, служит альтернативным маршрутом участку трассы Р-217 «Кавказ» и обеспечивает доступ к Сулакскому каньону и комплексу «Главрыба». Премьер-министр отметил, что объект важен как для жителей республики, так и для развития туризма. Объявлен состав сборной России по боксу среди юниоров 17-18 лет, который будет представлен на мировом первенстве. Международные соревнования пройдут с сегодняшнего дня до 25 октября в Будве. В заявку российской команды вошли двое дагестанских боксеров – Ислам Магомедов и Тимирсултан Тимирсултанов. В этом году оба спортсмена стали серебряными призерами первенства Европы. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».
0: Как говорили махачкалинцы в июне, в июле месяце, если раньше мы с семьей выезжали на природу, то сейчас выходим. Новая песня Руслан Гасанов. Песня называется «Мама». Это премьера на волнах радио «Прибой». Кстати, радио «Прибой» желает всем доброго утра.

0: знаешь, люблю я тебя.
1: Следующая песня, которая прозвучит, песня в исполнении Рамазотти и Тины Тернер, которая стала классикой жанра и лучшей песней прошлого столетия. Can't Stop Thinking of You.
2: Мы символов лишь.
1: Что касаемо тех песен, которые прозвучали только что в нашем эфире, это новые песни. Руслан Гасанов, песня «Мама», и Руслан Тупиев, «Молекулы любви».
2: Ты знаешь.
1: Далее реклама спонсора. Я же всех приветствую на волнах радио «Прибой». Желаю всем доброе утро, хорошего настроения. Я и весь наш коллектив. Всем доброе утро. От коллектива пожелал Расул Алибеков.
3: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Кому-то везет, а кому-то...
2: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
3: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
8: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Готовые квартиры в Дербенте от 175 000 рублей за квадратный метр.
10: Дом сдан. Панорамные окна. Натуральный камень на фасаде. Дизайнерская. Отделка подъездов. Приглашаем на просмотр. Жилой квартал «Гранатовый» от «Эффект Девелопмент».
9: Телефон отдела продаж 8-800-775-76-47. Застройщик ООО «Эффект Девелопмент». ОГРН 1225-1011-401. Разрешение на ввод на сайте наш.рф.
11: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

0: о погоде.
1: Итак, в столице Дагестана, в городе Махачкале, сейчас очень хорошая погода, светит солнце, и температура воздуха составляет 20 градусов тепла. Днем плюс 22, без ветра и без осадков. А Вахтанг Константинович Кикабидзе, у него очень хорошее пожелание далее в нашем эфире.
0: Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. Радио «Прибой».

0: Здравствуйте, меня зовут Вахтанг Кикабидзе. Слушайте радиостанцию «Прибой».
1: Невозможно прожить без печали, но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю.

0: Я хочу, чтобы звонки счастливы всюду слышался смех детворы, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: Реклама.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Одна из самых последних работ Мадонны на волнах радио «Прибой». И одна из самых последних работ, вернее, новая работа, которая называется «Ва-па-пай», «Хей», в исполнении Ларисы Гаджиевой.

0: Премьера в нашем эфире прямо по курсу. Очень хорошая песня, мы настоятельно рекомендуем.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Ты крышу уже заказал?
2: Почти. Нашел дешевле.
1: С крышей одной ценой нельзя мерить. Смотри на толщину металла, покрытие, сырье и документы. Лучше сразу брать на заводе «Крыши мира».
2: Почему именно там?
1: Заводской металл по ГОСТу. Честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
8: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости.
2: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин утвердил стратегию развития спортивной медицины. Молодые ученые из Дагестана получат стипендию главы республики. И в Махачкале пройдет ярмарка «Содружество». Теперь подробно. Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 30 года, предусматривающую, в частности, подготовку квалифицированных кадров и развитие системы научных исследований. Уточняется, что документ направлен на достижение национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия. По данным Кабмина, стратегия предусматривает развитие инфраструктуры и оснащение центров спортивной медицины современным оборудованием для диагностики состояния здоровья спортсменов и медицинской реабилитации. 40 молодых ученых Дагестана рекомендованы к получению именных стипендий главы республики. Всего поступило 45 заявок, 18 от кандидатов наук и 27 от аспирантов. 3 отклонены из-за несоответствия установленным требованиям. Конкурс направлен на поддержку молодых исследователей, развитие научного потенциала республики и повышение вклада научных коллективов в социально-экономическое развитие региона. В парке 50-летия октября в Махачкале 20-29 октября пройдет ярмарка «Содружество Дагестана и Беларуси». Гости смогут купить продукты напрямую от производителей двух регионов. На прилавках представят овощи, фрукты, натуральный мед, мясные и молочные товары, а также кондитерские изделия. Отдельный акцент сделают на рыбные продукции. В Махачкале находится поезд «Победы». Выставку можно посетить сегодня до 19 часов. Об этом сообщает Минмолодежь Дагестана. 10 тематических вагонов посвящены событиям Великой Отечественной войны, а историческую реальность воссоздают с помощью дополненной реальности, объемного звука и театрального освещения. В Махачкале впервые запущен электробус. Он вышел на маршрут номер 5, где раньше курсировал троллейбус, сообщает администрация города. Маршрут проходит по ключевым магистралям города, включая улицу Магомед Тагирова, проспекты Имама Шамиля, Гамидова и Расула Гамзатова. Транспорт предоставлен в рамках пилотного проекта на один месяц. По итогам тестовой эксплуатации городские власти оценят эффективность новой машины. Если проект покажет хорошие результаты, в следующем году администрация планирует приобрести 10 таких электробусов. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Слушай родину, слушай «Прибой».

0: Исполнительницу зовут Марикс. Песня называется «Горы». Кто она такая, я не знаю, но вещь очень хорошая, между прочим. 10 часов 7 минут, время московское. Всем тем, кто к нам присоединился, я желаю доброе утро, хорошего настроения. Прямо по курсу у нас Сандра. Ну и, конечно же, информация, то есть реклама нашего спонсора. Всем доброе утро пожелал Расул Абеков.
1: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахмедхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Мастер Дент. Имплантация премиум-класса. Швейцарские импланты Штраумен по специальной цене 43 тысячи рублей. Мастер Дент. На Каркмасова, 37. Телефон 67-1100.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Готовые квартиры в Дербенте от 175 тысяч рублей за квадратный метр.
7: Дом сдан. Панорамные окна. Натуральный камень на фасаде. Дизайнерская. Отделка подъездов. Приглашаем на просмотр. Жилой квартал Гранатовый. От Effect Development.
6: Телефон отдела продаж 8 800 775 76 47. Застройщик ООО Effect Development. ОГРН 1225 11 401. Разрешение на ввод на сайте нашдом.рф.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой». Прибой ТВ. Телефон для рекламодателей 92 47 47.
9: Аварская поговорка.
10: Жиндир город чохол ибель, чьяра бестал ибель.
11: Своя земля мать родная, чужая земля мачеха.
12: Радио «Прибой».

Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий.

0: Как говорят дети, которые смотрели мультфильм «Домовёнок Кузя», часть вторая, очень милая и хорошая песня в исполнении Полины Гагариной, и эта песня прозвучала в нашем эфире. Так, 10:33, время московское, что у нас там с погодой? У нас сейчас 21 градус, днем плюс 23, а ветра нет, он даже если есть, он слабый, и температура воздуха прогреется, как я уже сказал, до 23, это хорошая температура. А ветра нет, дождя тоже. Так что наслаждаемся прекрасной, великолепной погодой. Extreme Wise, великолепнейшая работа Моби. Далее в нашем эфире.
1: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Где дешевле, там и возьмем.
2: С крыши так нельзя. Тонкий металл, потом ржавчина, протечки и снова расходы.
1: Тогда куда?
2: В Крыши мира. Там заводской металл по ГОСТу, честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу». Дом, в котором есть все.
6: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение «Анжи» в App Store или Google Play.
7: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти». И фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
8: Для посещения матча требуется карта болельщика.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Группа «Краски», Андрей Губин. Они завершили мой сегодняшний эфир. Я прощаюсь с вами до завтра. Услышимся здесь же. У вас все будет хорошо, и только лучшая музыка будет сопровождать вас по ходу всего сегодняшнего дня на волнах нашей радиостанции. А эстафета у диджея Адама Будагилова, у Али Бекова на сегодня все. Все, услышимся завтра утром в 7 утра.
1: Реклама. А вы знаете, что у нас успешно работает служба «Маммолекарь»? Сеть медцентров «Лекарь» проводит акции во Всемирный месяц борьбы с раком груди. До конца октября выгода до 30%. МРТ желез с контрастированием. Маммография с УЗИ желез и приемом специалиста. Подробности по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжа-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены.
5: Для посещения матча требуется карта болельщика.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране активизируют поставки топлива в регионе. Минприроды проверила ход строительства мусоросортировочного комплекса в Дагестане и в республике открыли движение по обновленному мосту. Теперь подробно. Зампредседателя правительства Александр Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать реализацию мер по снабжению регионов топливом. Также ведомства должны усилить меры по дальнейшей балансировке производства и потребления нефтепродуктов, а также по оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен. Операторы маркетплейсов не смогут в одностороннем порядке снижать цены за счет продавцов, дискриминировать российских сейлеров и будут обязаны показывать покупателю стоимость товара, не зависящую от способа оплаты. Такие меры содержит разработанный Минэкономразвития законопроект, который до 16 октября проходит общественное обсуждение. Поправки, как и штрафы за их нарушение, могут вступить в силу 1 марта. Кроме того, интернет-магазины будут обязаны проверять карточки представленных у них товаров. Минприроды проверила ход строительства мусоросортировочного комплекса в Хасавюртовском районе Дагестана. Специалисты выполняют обратную засыпку инженерных сетей, устраивают бетонную усиливающую обойму на колодцах и выполняют другие задачи. Отмечается, что мощность нового комплекса составит 250 тысяч тонн отходов в год. Рядом возводится полигон для захоронения неутилизируемых остатков на 150 тысяч тонн ежегодно. В Дагестане возобновили движение по мосту через реку Сулак на 37-м километре дороги Кизил-Юрт, Дубки, Новочеркей с подъездом к селу Миатли. Об открытии объекта сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов. Мост связывает Кизил-Юртовский и Казбековские районы, служит альтернативным маршрутом участку трассы Р-217 «Кавказ» и обеспечивает доступ к Сулакскому каньону и комплексу «Главрыба». Премьер-министр отметил, что объект важен как для жителей республики, так и для развития туризма. Объявлен состав сборной России по боксу среди юниоров 17-18 лет, который будет представлен на мировом первенстве. Международные соревнования пройдут с сегодняшнего дня до 25 октября в Будве. В заявку российской команды вошли двое дагестанских боксеров – Ислам Магомедов и Тимирсултан Тимирсултанов. В этом году оба спортсмена стали серебряными призерами первенства Европы. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

лет, он маленького роста. Мне говорят, одет он слишком просто. Мне говорят, поверь, что это парень.

0: Ретро-час на радио Прибой.
1: Реклама на радио.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Готовые квартиры в Дербенте от 175 тысяч рублей за квадратный метр.
8: Дом сдан. Панорамные окна. Натуральный камень на фасаде. Дизайнерская. Отделка подъездов. Приглашаем на просмотр. Жилой квартал «Гранатовый» от «Эффект Девелопмент».
7: Телефон отдела продаж 8 800 775 76 47. Застройщик ООО «Эффект Девелопмент.кз». ОГРН 12-25-11-401. Разрешение на ввод на сайте наш.рф.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой». Прибой ТВ. Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
2: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
6: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти». И фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
7: Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12. Ретро-час с Адамом Будагиловым.

0: Сахар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Козмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости.
5: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Материнский капитал повысят. Пострадавшие от паводков в Дагестане получили помощь от Народного фронта. И дагестанский борец завоевал золото первенства мира. Теперь подробно. В следующем году размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 778,5 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков. Также он заявил, что в следующем году единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до более чем 30 тысяч рублей. Кроме того, министр уточнил, что максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит 1 миллион рублей. Жители Дагестана, пострадавшие от паводков, получили более 46 миллионов рублей помощи от Народного фронта. Средства собрали в рамках всероссийской акции, в которой участвовали тысячи неравнодушных людей по всей стране. Всего россияне сделали более 26 тысяч переводов. Собранные средства направили на поддержку людей, ремонт социальных объектов и восстановление разрушенной инфраструктуры. В Унсукульском районе стихия размыла участок дороги и повредила водопровод, оставив без воды жителей села и десятки приусадебных участков. Для ремонта коммуникаций Народный фронт передал необходимые трубы и детали. Специалисты АО «Газпром» газораспределения Махачкала завершили реконструкцию участка газопровода протяженностью более 1 километра в Ленинском и Кировском районах города. По данным компании, в ходе работ стальные трубы заменили на современные полиэтиленовые, обладающие повышенной коррозийной стойкостью и большим сроком службы. Проведенные работы повысят надежность газоснабжения для 7,5 тысяч потребителей газа и снизят риски аварийных ситуаций. В Табасаранском районе завершается капитальный ремонт дороги Хучни-Джульджак. Дорожники приступили к укладке финальных слоев асфальта. Эта автомагистраль является важной транспортной артерией, соединяющей 13 населенных пунктов. В ближайших планах укладка второго слоя асфальта. Полностью завершить капитальный ремонт дороги планируется к концу октября. Победу на проходящем в Лас-Вегасе первенстве мира по греко-римской борьбе среди юниоров до 23 лет одержал Абубакар Аслаханов. Золотая медаль уроженца Дагестана пошла в зачет сборной Беларуси, которую он представляет. Спортсмен стал победителем соревнований в весовой категории до 97 килограммов. До этого лучшим результатом в его карьере была бронза чемпионата Европы 2024 года. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
6: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
7: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: Реклама.
1: Как известно, дети не самые добросовестные пациенты. Для удобства родителей и экономии их времени сеть медцентров «Лекарь» запустила огромное количество чекапов еще и по специальным ценам со скидкой в 20%. Все в одном месте. Анализы, исследования, консультации врачей, заслуживших доверие. Быстро и удобно. Звоните по единому телефону колл-центра «Лекарь». Мегафон 550-88-55-mclекарь.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи в App Store или Google Play.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Готовые квартиры в Дербенте от 175 тысяч рублей за квадратный метр.
8: Дом сдан. Панорамные окна. Натуральный камень на фасаде. Дизайнерская. Отделка подъездов. Приглашаем на просмотр. Жилой квартал «Гранатовый» от «Эффект Девелопмент».
7: Телефон отдела продаж 8 800 775 76 47. Застройщик ООО «Эффект Девелопмент.сз». ОГРН 1225 тысяч 11401. Разрешение на ввод на сайте наш.рф.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Крыша – это не место для риска. Красивые обещания могут скрывать тонкий металл, подделку и слабое покрытие. Завод «Крыши мира». Заводской металл по ГОСТу. Честное качество и выгодные цены. Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжа-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены.
6: Для посещения матча требуется карта болельщика.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Даргинская поговорка.
9: Благо окипсини, кот рейку.
10: Кого одолел подъем, тот одолеет и спуск.
11: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране активизируют поставки топлива в регионе. Минприроды проверила ход строительства мусоросортировочного комплекса в Дагестане и в республике открыли движение по обновленному мосту. Теперь подробно. Зампредседателя правительства Александр Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать реализацию мер по снабжению регионов топливом. Также ведомства должны усилить меры по дальнейшей балансировке производства и потребления нефтепродуктов, а также по оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен. Операторы маркетплейсов не смогут в одностороннем порядке снижать цены за счет продавцов, дискриминировать российских сейлеров и будут обязаны показывать покупателю стоимость товара, не зависящую от способа оплаты. Такие меры содержит разработанный Минэкономразвития законопроект, который до 16 октября проходит общественное обсуждение. Поправки, как и штрафы за их нарушение, могут вступить в силу 1 марта. Кроме того, интернет-магазины будут обязаны проверять карточки представленных у них товаров. Минприроды проверила ход строительства мусоросортировочного комплекса в Хасавюртовском районе Дагестана. Специалисты выполняют обратную засыпку инженерных сетей, устраивают бетонную усиливающую обойму на колодцах и выполняют другие задачи. Отмечается, что мощность нового комплекса составит 250 тысяч тонн отходов в год. Рядом возводится полигон для захоронения неутилизируемых остатков на 150 тысяч тонн ежегодно. В Дагестане возобновили движение по мосту через реку Сулак на 37-м километре дороги Кизил-Юрт, Дубки, Новочеркей с подъездом к селу Мятли. Об открытии объекта сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов. Мост связывает Кизил-Юртовский и Казбековские районы, служит альтернативным маршрутом участку трассы Р-217 «Кавказ» и обеспечивает доступ к Сулакскому каньону и комплексу «Главрыба». Премьер-министр отметил, что объект важен как для жителей республики, так и для развития туризма. Объявлен состав сборной России по боксу среди юниоров 17-18 лет, который будет представлен на мировом первенстве. Международные соревнования пройдут с сегодняшнего дня до 25 октября в Будве. В заявку российской команды вошли двое дагестанских боксеров – Ислам Магомедов и Тимирсултан Тимирсултанов. В этом году оба спортсмена стали серебряными призерами первенства Европы. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный. Улица Садаева. Дом 1. Литера А. Первый этаж. Комната 8.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
11: Слушайте внимательно. Новинка на радиоприбой.

0: На волнах радио «Прибой» вы слышите голос народной артистки Дагестана Ларисы Гаджиевой и ее новая песня «Ва-па-па-эй», называлась она. 13:20, время московское. На волнах радио «Прибой» лучшая музыка, 14 октября. Сегодня среда, экватор недели, скажем так, хорошего продолжения и отличной музыки. Валерия и Саша Камович, друзья мои. «Голос за гранью», так называется песня.
1: Я отражение.
0: Доброго дня, оставайтесь с нами.

0: Лезгинская поговорка.
1: Велерий стакурди, реки сняк удач.
2: Того, что не видят глаза, и сердце не увидит.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Вспомни, что было.

Друзья мои, вы слушаете радио «Прибой», никто не молчит. Лучшая музыка круглые сутки на волнах радио для всех. Этим 14 октябрьским днем приветствуем всех, кто остается с нами, не переключаемся. Это был Ираклий, наша волна с песней «Не молчи». Час 48, московский, зовут меня Адам. Всем доброй среды. Секс-аварете. What more can I do? Звучит на волнах нашего радио.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
5: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена». «Динамо» Махачкала, «Акрон», «Тольятти». И фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города. Артисты на открытой сцене. И, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
6: Для посещения матча требуется карта болельщика.
7: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный. Улица Садаева. Дом 1. Литера А. Первый этаж. Комната 8.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
10: Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Материнский капитал повысят. Пострадавшие от паводков в Дагестане получили помощь от Народного фронта. И дагестанский борец завоевал золото первенства мира. Теперь подробно. В следующем году размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 778,5 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков. Также он заявил, что в следующем году единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до более чем 30 тысяч рублей. Кроме того, министр уточнил, что максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит 1 миллион рублей. Жители Дагестана, пострадавшие от паводков, получили более 46 миллионов рублей помощи от Народного фронта. Средства собрали в рамках всероссийской акции, в которой участвовали тысячи неравнодушных людей по всей стране. Всего россияне сделали более 26 тысяч переводов. Собранные средства направили на поддержку людей, ремонт социальных объектов и восстановление разрушенной инфраструктуры. В Унцукульском районе стихия размыла участок дороги и повредила водопровод, оставив без воды жителей села и десятки приусадебных участков. Для ремонта коммуникаций Народный фронт передал необходимые трубы и детали. Специалисты АО «Газпром» газораспределения «Махачкала» завершили реконструкцию участка газопровода протяженностью более 1 километра в Ленинском и Кировском районах города. По данным компании, в ходе работ стальные трубы заменили на современные полиэтиленовые, обладающие повышенной коррозийной стойкостью и большим сроком службы. Проведенные работы повысят надежность газоснабжения для 7,5 тысяч потребителей газа и снизят риски аварийных ситуаций. В Табасаранском районе завершается капитальный ремонт дороги Хучни-Джульджак. Дорожники приступили к укладке финальных слоев асфальта. Эта автомагистраль является важной транспортной артерией, соединяющей 13 населенных пунктов. В ближайших планах укладка второго слоя асфальта. Полностью завершить капитальный ремонт дороги планируется к концу октября. Победу на проходящем в Лас-Вегасе первенстве мира по греко-римской борьбе среди юниоров до 23 лет одержал Абубакар Аслаханов. Золотая медаль уроженца Дагестана пошла в зачет сборной Беларуси, которую он представляет. Спортсмен стал победителем соревнований в весовой категории до 97 килограммов. До этого лучшим результатом в его карьере была бронза чемпионата Европы 2024 года. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Холод за окном, а в душе тепло. Твое любимое радио дарит осень.

0: Реклама на радио.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
2: Мастер Дент. Имплантация премиум-класса. Швейцарские импланты Штрауман по специальной цене 43 тысячи рублей. Мастер Дент. На Каркмасова 37. Телефон 67-1100.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в 2 клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи в App Store или Google Play.
5: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжи-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Для посещения матча требуется карта болельщика.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Все мы изначально

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Руслана.
1: Ну, а на радио прибыл премьера новой песни, друзья мои. Руслана Гасанова, тут название «Мама». И, конечно, только «Мама». Человек, который носит нас всю жизнь, 9 месяцев жизни в животе и до 3 лет на руках. И, конечно, всю жизнь в своем сердце. Любим, любите мам, цените и слушайте хорошую музыку на волнах радио «Прибой». Два часа 35 минут московское время. Музыкальный эфир «Среды» продолжается. Зовут меня Адам. Всем всех приветствуем. Все города и их окрестности, оставайтесь с нами. Сандра продолжает музыкальный эфир этого музыкального.

0: Реклама.
1: Мастер Али, крышу где лучше заказать?
2: Мне как мастеру важно, чтобы лист лег ровно, размер совпал, доборные подошли, и на объекте не было лишней головной боли. Когда расчет точный, мастер работает спокойно, а хозяин платит один раз.
3: Завод «Крыши мира». Крышу лучше начинать с правильного выбора. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
7: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
8: Готовые квартиры в Дербенте от 175 тысяч рублей за квадратный метр.
9: Дом сдан. Панорамные окна. Натуральный камень на фасаде. Дизайнерская. Отделка подъездов. Приглашаем на просмотр. Жилой квартал «Гранатовый» от «Эффект Девелопмент».
8: Телефон отдела продаж 8 800 775 76 47. Застройщик ООО «Эффект Девелопмент». ОГРН 12 25 11 401. Разрешение на ввод на сайте наш.рф.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Прибой, где музыка.

0: Реклама на радио.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября, «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минцифры составила список требований к доверенному программному обеспечению. В детских садах Дагестана начнут изучать родные языки, и в республике пройдет танцевальный фестиваль «Дружба». Теперь подробно. Минцифры опубликовала проект постановления с требованиями к доверенному программному обеспечению, в частности, предусматривающий отсутствие неустраненных уязвимостей и совместимость с отечественными микропроцессорами. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Кроме того, проектом постановления предусмотрена поддержка российских браузеров. Предельный объем внеурочной деятельности для учеников 10-11 классов сократили с 700 до 680 часов за два года обучения. Об этом сообщает Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Внеурочная деятельность проводится по спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному и общекультурному направлениям развития личности. Участие школьников не добровольное. В Дагестане определили детские сады, где дети начнут осваивать родные языки. Соответствующий приказ издало Министерство образования. В список попали организации, имеющие опыт по сохранению национальных культур, языков и традиций народов республики. Программы будут апробировать на 6 языках – аварском, даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском и табасаранском. С 20 по 22 декабря в Дербенте, Хасавюрте и Махачкале пройдет творческий проект «Танцевальные мосты дружбы. Южный Урал и Дагестан», в ходе которого на сценических площадках республики вместе выступят исполнители народного танца из обоих регионов. Данная инициатива направлена на объединение танцующей молодежи разных национальностей и знакомство с культурой через музыку и танец. Ранее подобные мероприятия уже проходили в Северной Осетии, Казахстане и Узбекистане. В Сергокалинском районе на участке с 53 по 58 километр завершены основные дорожные работы. Ремонт ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Минтранс Дагестана. Трасса связывает Сергокалинский, Каикенский и Левашинский районы с Махачкалой и Сбербашем, а также обеспечивает выход на федеральную трассу «Кавказ». Завершить ремонт планируют до конца октября. И о курсах валют на сегодня. Доллар — 83 рубля 87 копеек, евро — 93 рубля 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
6: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».

0: Время перемен. Слушай любимое радио в потоке новых ощущений.
1: Да, осень в нашем городе, середина октября, 14 число, среда, друзья. День, когда неделя уже не разгоняется, а идет на крейсерской скорости. Осень в Махачкале сейчас особенная. Она не давит серым небом, она играет красками, золото на деревьях, прозрачный воздух, солнце, которое уже не жжет, конечно, но греет мягко, по-дружески. Музыка в такие дни звучит все-таки иначе. Она не просто фон, она входит в ритм твоего дня, друзья. Ты идешь по улице, и трек в наушниках попадает в шаг, ты стоишь в пробке, и любая любимая песня делает ожидание почти приятным. Ты просто сидишь дома, и музыка становится собеседником. С вами сегодня, друзья, Иза Ахметханова. Это радио «Прибой». Мы не ставим треки, мы создаем атмосферу. Так что настраивайтесь на свою волну, волну своего, вашего настроения. Поехали!

0: Реклама.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 06 06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: прибой.
1: Отличный день, отличная музыка.
2: Ну, если говорить про отличную музыку, прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой» новинка. Народная артистка Республики Дагестан, звезда лакского народа Лариса Гаджиева представляет свежую работу под названием «Вапапайхэй». Эта песня как яркий витамин посреди осенних серых дней. Она не пытается оглушить или заставить танцевать. Она делает другое. Добавляет красок. Тихо, но уверенно. Мягко, но так, что ты начинаешь улыбаться. В ней есть что-то родное, теплое и очень свое. Лариса поет так, что ее голос становится светом. И этот свет остается с тобой. Новинка сезона. Слушаем.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: You are listening to Radio Приbой, the best radio of Dagestan.
1: Золотая коллекция. Радио Приbой.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11. Каспийск, Ахмедхана Султана, 25. Второй этаж. «Нузру». Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: дорогах.
1: Ну а теперь, друзья, поговорим о дорогах. Махачкала живет своим ритмом, и в этот час пик, этот ритм становится плотнее. Итак, по данным Яндекс.Карт, затруднения сейчас на следующих улицах. У нас улица Магомед Тагирова в первой Махачкале выделена красным. Довольно большое скопление машин. Далее у нас по Гайдара Гаджиева от троллейбусного кольца до улицы Батырмурзаева все выделено красным. Далее пробки также зафиксированы и на проспекте Имама Шамиля в районе, в промежутке от пересечения с улицей Магомеда Яракского вплоть до пересечения с проспектом Гамидова. Небольшие заторы на самом проспекте Гамидова, на Ирчи Казака. И небольшой отрезок у нас Гагарина выделен красным. Далее движемся к центру. У нас практически вся улица Дохадаева выделена красным. Пробки на Батырая, на Каркмарина.

кольца. Ну что ж, уважаемые водители, конечно, просим вас соблюдать правила дорожного движения, уважать друг друга, планируйте маршрут заранее, ну а мы желаем вам счастливого пути!

0: Реклама.
1: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-00.
4: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики. Подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Готовые квартиры в Дербенте от 175 тысяч рублей за квадратный метр.
9: Дом сдан. Панорамные окна, натуральный камень на фасаде, дизайнерская отделка подъездов. Приглашаем на просмотр. Жилой квартал «Гранатовый» от «Эффект Девелопмент».
8: Телефон отдела продаж 8 800 775 76 47. Застройщик ООО «Эффект Девелопмент» .cz. ОГРН 12-25-11-401. Разрешение на ввод на сайте наш.рф.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: слушаете «Радио Прибой».
1: Ну что ж, друзья, прямо сейчас рубрика «Именинник из мира музыки». Сегодня свой день рождения отмечает Тимур Родригес. Российский шоумен, певец, телерадиоведущий, актер. Ему исполняется 47 лет. Творческий путь Тимур начинал с победы в конкурсе для молодых ведущих на одном из музыкальных телеканалов. После этого он стал ведущим, а также работал диджеем и официальным голосом на популярной радиостанции. Наш коллега, да, в 2011 году вышел клип на песня «Out in the Space», затем «Лучше не будет», «Welcome to the Night», «Я верю в твою любовь», ну и, конечно, «Heroes». Они вошли в дебютный альбом «О тебе». В 2015 году вышел мини-альбом «Новый мир», материал для которого Тимур написал, кстати, сам. Его энергия и обаяние давно сделали его любимцем публики. И сегодня мы присоединяемся, конечно, к поздравлениям творческого полета. Желаем ему с днем рождения, Тимур. Ну а прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой» Тимур Родригес, «О тебе».

слова, все мечты, все песни мои, что я долгими ночами пишу, я тебе не шепчу, я кричу, я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется.

0: бой. В Дагестане 16 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России утвердят правила индексации просроченных пенсий. В Махачкале стартовал городской фестиваль народного творчества, и Абдул-Рашид Садулаев отобрался на чемпионат мира по вольной борьбе. Теперь подробно. Пенсионеров защитят от обесценивания денег, присужденных им по суду, но выплаченных с задержкой. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Суть проблемы состоит в том, что когда суд обязывает социальный фонд произвести перерасчет и доплатить пенсионеру недополученную за прошлый период страховую пенсию или фиксированную выплату к ней, присужденная сумма за время исполнения решения может обесцениться из-за инфляции. Согласно предложенным нормам, индексацию таких сумм будут производить судом с первого дня после завершения месяца следующего за месяцем вступления судебного решения в законную силу. В Дагестане ведется проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для гостиницы на 120 номеров. Об этом сообщили в правительстве России в контексте реализации механизмов инфраструктурных бюджетных кредитов в регионах Северокавказского федерального округа. Также в республике продолжается реализация строительства магистрального водовода Черкеи-Махачкала-Каспийск и напорной нитки от Махачкалы до канализационных очистных сооружений Каспийска. В Махачкале стартовал открытый городской фестиваль народного творчества и традиционной культуры «100 лиц столицы». Мероприятие организовано администрацией города и столичным управлением культуры в рамках программы «Культура против террора». Творческое событие проводится в регионе с 2011 года. В этом году в оргкомитет поступило более 500 заявок от творческих коллективов и сольных исполнителей. Программа включает в себя вокальные, инструментальные и хореографические номера, представляющие фольклор народов Дагестана. Республика вошла в топ-10 регионов России с наименьшим количеством курящих граждан. Соответствующие данные за сентябрь приводит Министерство здравоохранения. Доля курящих жителей в республике в возрасте от 18 лет и старше составляет 8,5%. Эта цифра позволила Дагестану занять 5-е место в общероссийском антирейтинге табакокурения. Список субъектов с наименьшим числом курильщиков возглавила Чеченская республика. Россию на предстоящем чемпионате мира по вольной борьбе в Астане в полутяжелом весе представит Абдул-Рашид Садулаев. Сегодня титулованный дагестанский вольник в отборочной схватке на сборе во Владикавказе оказался сильнее своего земляка Магомеда Курбанова. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Аварская поговорка.
6: На чужбине человек слепой.
5: Радио «Прибой».

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».
2: 16.11, дорогие друзья, всем доброго дня. Солнце уже не в зените, оно медленно опускается, растягивая по небу теплые мазки. Последние лучи сегодня особенно ценны, да, их хочется поймать ладонью, задержать хоть на минуту, удержать это тепло, но время неуловимо. Зато у нас есть, друзья, музыка, она умеет нас останавливать в мгновение лучше любых часов, а осень это не про потери, это про то, что остается. Золото на деревьях, прозрачный воздух, звуки, которые становятся чище, и музыка, которая в такие дни звучит, как я люблю говорить, по-особенному, глубже, объемнее, честнее, музыкальнее. Она не просто играет, она дышит вместе с тобой, дорогой мой друг. Ты слушаешь радио «Прибой», и кажется, будто кто-то настроил весь мир на нужную частоту. С вами Иза Ахметханова, мы продолжаем наш полет. Держитесь за волну, она сегодня особенно теплая, она ваша.

0: Реклама на радио.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.
1: И все-таки расстояние – это не про километры, это про то, сколько шагов ты готов сделать навстречу или сколько нот нужно, чтобы тебя услышали. Новая композиция в нашей фонотеке именно об этом. О том, как тишина между двумя людьми становится слишком длинной и о том, как один голос может ее разорвать. Заида Джамбиева с треком «Будь рядом» – свежий трек, который сокращает дистанцию до одного вдоха. Итак, слушаем.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
7: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжи-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
8: Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
10: Да, друзья, прямо сейчас рубрика «Даты» на волнах радиостанции «Прибой». 14 октября сегодня у нас среда, день, который собрал в себе и святое, и научное, и немного детское, и даже медвежонка с опилками в голове. Итак, поподробнее. Покров Пресвятой Богородицы сегодня один из главных православных праздников. В народе его называли зазимником. С этого дня начинали играть свадьбы и ждали первых заморозков. Так что, если вы давно собирались сделать предложение, возможно, сегодня лучший день. Также сегодня Всемирный день стандартов. Именно 14 октября 1946 года в Лондоне 25 стран, включая СССР, решили создать международную организацию по стандартизации. С тех пор стандарты делают в нашу жизнь предсказуемой. От резьбы на болтах до формата бумаги А4. Выразимся так. Ну и Всемирный день спирометрии и легочного здоровья. Простой повод проверить, как дышат наши легкие. Диагноз спирометрия быстро, безболезненно и полезно. Да, Всемирный день будущего без кариеса, день улыбок и зубных щеток. Пусть улыбки будут белоснежными, друзья. Ну и далее, сегодня день работников заповедного дела в России. Неофициальный, но очень важный праздник. В России 110 заповедников, 56 национальных парков, ну и 60 заказников. Спасибо тем, кто бережет нашу природу. Кстати, сегодня также День матери в Беларуси, теплый праздник, приуроченный к Покрову. День рождения Винни-Пуха также отмечается 14 октября 1926 года. Вышла, кстати, первая книга Алана Милна. В России медвежонок заговорил голосом Евгения Леонова в 69 году. И до сих пор никто точно не знает, что важнее, мед или опилки в голове. Знаменательные события дня сегодняшнего в этот день. В 1971 году вступила в силу Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов. Кстати, в Дагестане, в Махачкале, сегодня стартует 15-й открытый государственный фестиваль народного творчества и традиционной культуры «100 лиц столицы». Более 500 заявок, вокал, инструментальная музыка, ну и хореография. Настоящий праздник для тех, кто любит все-таки фольклор. Вот такой день, да, друзья, святое, научное, детское. Ну а у нас на волнах радио «Прибой» с неба падает звезда в исполнении Шамиля Кашешева.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11. Каспийск, Ахмедхана Султана, 25. Второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
3: Мастер Дент. Имплантация премиум-класса. Швейцарские импланты Штрауман по специальной цене 43 тысячи рублей. Мастер Дент. На Каркмасова, 37. Телефон 67-1100.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно, от подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи в App Store или Google Play.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Radio Preboy. The best radio on 100.7 FM.
1: Дорогие друзья, на наших 16.56, ну а в 17.00, сразу после новостей, начнется то, что вы ждете каждый день, час желаний. Время, когда вы заказываете музыку, передаете приветы и просто делитесь настроением. Все, что попросите, прозвучит. Номер остается прежним 8-988-291-1007. Это номер в наших мессенджерах Max и WhatsApp. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минцифры составила список требований к доверенному программному обеспечению. В детских садах Дагестана начнут изучать родные языки, и в республике пройдет танцевальный фестиваль «Дружба». Теперь подробно. Минцифры опубликовала проект постановления с требованиями к доверенному программному обеспечению, в частности, предусматривающий отсутствие неустраненных уязвимостей и совместимость с отечественными микропроцессорами. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Кроме того, проектом постановления предусмотрена поддержка российских браузеров. Предельный объем внеурочной деятельности для учеников 10-11 классов сократили с 700 до 680 часов за два года обучения. Об этом сообщает Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Внеурочная деятельность проводится по спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному и общекультурному направлениям развития личности. Участие школьников не добровольное. В Дагестане определили детские сады, где дети начнут осваивать родные языки. Соответствующий приказ издало Министерство образования. В список попали организации, имеющие опыт по сохранению национальных культур, языков и традиций народов республики. Программы будут апробировать на 6 языках – аварском, даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском и табасаранском. С 20 по 22 декабря в Дербенте, Хасавюрте и Махачкале пройдет творческий проект «Танцевальные мосты дружбы. Южный Урал и Дагестан», в ходе которого на сценических площадках республики вместе выступят исполнители народного танца из обоих регионов. Данная инициатива направлена на объединение танцующей молодежи разных национальностей и знакомство с культурой через музыку и танец. Ранее подобные мероприятия уже проходили в Северной Осетии, Казахстане и Узбекистане. В Сергокалинском районе на участке с 53 по 58 километр завершены основные дорожные работы. Ремонт ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Минтранс Дагестана. Трасса связывает Сергокалинский, Каикенский и Левашинский районы с Махачкалой и Избербашем, а также обеспечивает выход на федеральную трассу «Кавказ». Завершить ремонт планируют до конца октября. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: сбывается. А желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Это час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Желания, мечты не осуществляются в одно мгновение. Каждая мысль, каждый поступок, каждая привычка определяют, насколько быстро вы ее достигнете. Так говорил, по крайней мере, Мухаммад Али. И это правда. Всем большой привет, доброго вечера, прибойцы. Вы можете написать приветы, свои пожелания, ну и поздравления к нам в студию. Заявки на песни по телефону в WhatsApp и Максе. 888-291-1007, друзья. За пультом я, Иза Ахметханова, и я сразу перехожу к СМС, которые уже заждались своего часа. Итак, добрый вечер, Иза, добрый вечер, Прибой. Хочу поздравить с днем рождения куму и подругу Айшат Муртузову. Дорогая моя кумушка, поздравляю тебя с днем варенья, желаю счастья, здоровья, успехов, любви, и пусть сбудутся все твои заветные мечты. Люблю тебя, обнимаю, целую. Приветик из Губдена. Поставьте, пожалуйста, песню «Мой друг» в исполнении Хадижат Джамалдиновой и Айшат Айсаевой. Ну, написала, кстати, нам данное сообщение Айшат, скажем так, тезка именинницы, которую поздравляет. Ну, Айшат, с днем рождения также вас поздравляем. Привет вам из Губдена. И от студии радиостанции «Прибой». Пусть этот год принесет вам все, о чем вы мечтаете, ну а рядом всегда будут те, кто вас любит. В исполнении Хадижат Джамалудиновой и Айшат Айсаевой прозвучит музыкальный подарок под названием «Мой друг», специально в честь вашего дня рождения. Далее еще одно СМС. Здравствуйте, передаю большой привет замечательному человеку Ирине в город Каспийск. Прекрасной среды желают. Ну и поставить попросили композицию «Солиды, два сердца». Ну и Ирина, вам привет в Каспийск, «Солида, два сердца» уже в эфире. Пусть этот день будет добрым, ну а музыка теплой. Спонсором же счастливого, несчастливого утра, а программы «Час желаний», дорогие друзья, ювелирный дом, ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость, конечно, своим клиентам.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: Ты крышу уже заказал?
2: Почти. Нашел дешевле.
1: С крышей одной ценой нельзя мерить. Смотри на толщину металла, покрытие, сырье и документы. Лучше сразу брать на заводе «Крыши мира».
2: Почему именно там?
1: Заводской металл по ГОСТу. Честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
5: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
8: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brismarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
9: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Друзья, заполняйте пространство своей жизни только хорошим, чтобы плохому некуда было втиснуться. Радиоприбой на связи. И это час желаний. Пишите приветы, поздравления, заказывайте любимые композиции. Итак, кстати, мы приветствуем и голосовые сообщения к нам в мессенджеры Макс, WhatsApp по номеру 8-988-291-1007. Итак, у нас есть голосовое, вместе с вами прослушаем. Итак, внимание.
2: Добрый вечер, радиостанция «Прибой». Всем ассаламу алейкум радиослушателям, которые слушают данный момент «Прибой». Из Ахметханова. Я передаю привет вам. Огромный большой привет. Вашему супругу, ассаламу алейкум, тоже передаю. От меня передайте, пожалуйста. Я хотел передать еще огромный салам моей очаровательной оператору, который рядом со мной сидит. Вместе работаем. И еще мы работаем на Кумском театре тоже. Кумовский театр тоже огромный привет нашим коллегам, всем привет, кто слушает «Прибой», всем девочкам Кумовского театра и мальчикам тоже салам алейкум. И также хотел, чтобы поставили песню для Ирины Круг, для Ирины исполнение песню на русском языке, что зажигательная новая от вашего выбора. Спасибо из Ахметханова, самое классное радио это «Прибой», мы вас любим. Еще это Магомед, от последнего слушателя Магомед из Кумыцкого театра.
1: Да, это наш постоянный слушатель Магомед. Вам тоже огромный салам, привет вашим коллегам и Кумыкскому театру. Передаем пламенный салам всему коллективу. Ну, если вы говорите что-то новенькое на русском языке, тем более зажигательное, ну... Про Дагестан, естественно. Кристина обязательно исполнит. Далее, друзья, еще одна смс, которую я не могу не зачитать. Итак, привет, Прибой. Передайте, пожалуйста, привет моему руководителю Шамилю Вагабову. Вы самый лучший руководитель, которого могут пожелать подчиненные. Спасибо за конструктивность и справедливость, за доброту и хорошие отношения. Дай Аллах вам всего самого хорошего и доброго здоровья. Поставьте песню для него, пожалуйста, Мисият Магомедовой «Замана». Ну, что хочется сказать. Шамиль, примите этот теплый привет от ваших сотрудников. Хороший руководитель – это тот, кого вспоминают с благодарностью. Пусть у вас все будет хорошо. Ну и песня специально для вас в исполнении Мисият Магомедовой «Замана» обязательно прозвучит. Ну, а я, друзья, напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
7: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
8: Да, друзья, ежедневно с 17 до 18.00 мы ждем ваши приветы, поздравления, ну и, конечно, заказ любимых композиций. Ну а прямо сейчас я хочу зачитать вот такого плана послание. Прямо сейчас три красавицы, Зайка, Айка и Валида, едут в аэропорт, чтобы улететь в Москву. Дорогие наши, желаем вам счастливого пути, мягкой посадки, попутного ветра, ну и ярких впечатлений. Пусть дорога будет легкой, небо ясным, ну а Москва встретит вас тепло и радушно. Ну, мы будем ждать вашего возвращения, девочки. Ну, а для вас и наши хорошие звучит песня «Я твой голос» в исполнении талантливой нашей заслуженного работника культуры, также начальника управления культуры Кумтыркалинского района, поэтессы Залины Сулеймановой. Композиция очень яркая, красивая. Так что, друзья, наслаждаемся. «Я твой голос» на волнах радиостанции «Прибой».

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио Прибой. На радио Прибой.
1: Дорогие друзья, не бойтесь дарить счастье другим, оно к вам обязательно вернется. Предлагаем насладиться этим днем и вашим любимым треком, вашей любимой композицией в любимой программе «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой». Напомню, номер телефона для WhatsApp и Макса, он остается прежним, 8-988-291-1007. Итак, друзья, у нас пару смс-очек еще имеется. Добрый вечер, наша любимая радиостанция и наша любимая радиоведущая. Огромный привет всему Дагестану и всем моим друзьям с Дагестана. Конечно, моим любимым девочкам, супруге Айслу, и моим доченькам Жасмин и Жанель. Какие же красивые имена. Сыну Раилю в Рязань. А пламенный привет летит из арбузной столицы города Соль-Илецк. Да, с уважением, Руслан. Ну, Руслан, здравствуйте. Огромный привет вам из Махачкалы в арбузную столицу, город Соль-Илецк. Да, спасибо вам за такое теплое и душевное сообщение. Мы обязательно передаем ваш привет всему Дагестану, всем вашим друзьям, ну и особенно вашей прекрасной семье. Пусть у них все будет хорошо, а вы почаще возвращайтесь домой, где вас ждут и, конечно, любят. Далее еще одно смс. Добрый вечер, хочу поздравить моего любимого внука Амира с днем рождения. Амир, будь здоров, счастлив и пусть все твои мечты сбываются. Бабушка тебя очень любит. Поставьте, пожалуйста, для него композицию «Аявлу Балам» в исполнении Дагира Магомедова. Ну, с днем рождения хочется поздравить Амира от всей радиостанции «Прибой». Ну и напомнить, что бабушка шлет тебе огромный привет и самый теплый

клиенты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальный комплекс для ваших родителей. Подарите сертификат на полное и углубленное медицинское исследование организма. 52 услуги по акционной цене со скидкой, а также 2 дня бесплатного стационара. Обследование проходит с менеджером сопровождения. Подробнее по телефону медицинского центра «Лекарь». Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
5: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в 2 клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение «Анжи» в App Store или Google Play.
6: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября, «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов.
1: На радио «Прибой» новости.
2: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России утвердят правила индексации просроченных пенсий. В Махачкале стартовал городской фестиваль народного творчества, и Абдул-Рашид Садулаев отобрался на чемпионат мира по вольной борьбе. Теперь подробно. Пенсионеров защитят от обесценивания денег, присужденных им по суду, но выплаченных с задержкой. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Суть проблемы состоит в том, что когда суд обязывает социальный фонд произвести перерасчет и доплатить пенсионеру недополученную за прошлый период страховую пенсию или фиксированную выплату к ней, присужденная сумма за время исполнения решения может обесцениться из-за инфляции. Согласно предложенным нормам, индексацию таких сумм будут производить судом с первого дня после завершения месяца следующего за месяцем вступления судебного решения в законную силу. В Дагестане ведется проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для гостиницы на 120 номеров. Об этом сообщили в правительстве России в контексте реализации механизмов инфраструктурных бюджетных кредитов в регионах Северокавказского федерального округа. Также в республике продолжается реализация строительства магистрального водовода Черкеи-Махачкала-Каспийск и напорной нитки от Махачкалы до канализационных очистных сооружений Каспийска. В Махачкале стартовал открытый городской фестиваль народного творчества и традиционной культуры «100 лиц столицы». Мероприятие организовано администрацией города и столичным управлением культуры в рамках программы «Культура против террора». Творческое событие проводится в регионе с 2011 года. В этом году в оргкомитет поступило более 500 заявок от творческих коллективов и сольных исполнителей. Программа включает в себя вокальные, инструментальные и хореографические номера, представляющие фольклор народов Дагестана. Республика вошла в топ-10 регионов России с наименьшим количеством курящих граждан. Соответствующие данные за сентябрь приводит Министерство здравоохранения. Доля курящих жителей в республике в возрасте от 18 лет и старше составляет 8,5%. Эта цифра позволила Дагестану занять 5-е место в общероссийском антирейтинге табакокурения. Список субъектов с наименьшим числом курильщиков возглавила Чеченская республика. Россию на предстоящем чемпионате мира по вольной борьбе в Астане в полутяжелом весе представит Абдул-Рашид Садулаев. Сегодня титулованный дагестанский вольник в отборочной схватке на сборе во Владикавказе оказался сильнее своего земляка Магомеда Курбанова. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Радио «Прибой» в Дербенте. 101 FM.

18.07 в столице, вечер, осень, город потихоньку сбавляет обороты, кто-то еще в пути, кто-то уже дома, кто-то греет ужин, кто-то помогает детям с уроками. Да, мамы, скорее всего, на кухнях, папы за рулем, бабушки у окна. Обычный октябрьский вечер, в котором есть своя тихая прелесть. Ну а мы, друзья, включаем музыку на волнах радиостанции «Прибой». Не для фона, для настроения, для того тепла, которое не зависит от погоды ли, для того, чтобы этот вечер стал чуть добрее, светлее, музыкальнее. Да, друзья, это Радио Прибой. С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова. Я приветствую вас в новом музыкальном часе. Пусть этот вечер будет вашим. Ну, а мы движемся дальше.

0: Реклама.
1: Кому-то везет, а кому-то...
2: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
3: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.промо.ру.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Есть вещи, которые невозможно увидеть, но невозможно и отрицать. Они не видны глазу, но от них зависит абсолютно все. Дыхание, пульс, тепло, любовь состоит из таких же невидимых частиц, друзья, из взглядов, задержавшихся на секунду дольше, из слов, сказанных вовремя, из прикосновений, которые помнишь дольше, чем должен. Эти частицы своего рода молекулы, их не пересчитать, но именно они держат нас на плаву. И сегодня в эфире песня, которая собрала эти молекулы воедино. В исполнении Руслана Тупиева, композиция под названием «Молекулы любви». Это музыка для тех, кто чувствует тонко, для тех, кто умеет замечать невидимое. Слушаем.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальный комплекс для ваших родителей. Подарите сертификат на полное и углубленное медицинское исследование организма. 52 услуги по акционной цене со скидкой, а также 2 дня бесплатного стационара. Обследование проходит с менеджером сопровождения. Подробнее по телефону медицинского центра «Лекарь» Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный. Улица Садаева. Дом 1. Литера А. Первый этаж. Комната 8.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Дорогие водители, слушатели радиостанции «Прибой», доброго времени суток. В рамках рубрики «Пробки» знакомлю вас с текущей ситуацией на дорогах Махачкалы. Итак, открываю карту. По данным Яндекс.Карт, в настоящее время наблюдаются заторы на следующих улицах. Знаете, карта практически вся выделена красным. У нас в Семендере по проспекту Казбекова довольно серьезные пробки. Проспект Акушинского практически весь выделен красным от въезда в город вплоть до Радужной улицы. Также у нас на проспекте Акушинского задействован средний левый и правый ряды, зафиксировано ДТП. Межевая улица, улица Ахульго, Прижевальского выделены красным, они в заторах. Также в районе кольца у нас улица Магомед Тагирова в Первой Махачкале выделена красным. Буганова улица, также Мирзабекова в заторах. В районе троллейбусного кольца у нас по Гайдара Гаджиева также заторы от кольца вплоть до улицы Батырмурзаева. Далее пробки по проспекту Имама Шамиля в районе кольца. Улица Агасиева и Танкаева в заторах. По проспекту Имама Шамиля у нас заторы также продолжаются от района Джума-мечети и вплоть до пересечения с улицей Хаджи-Булача. Пробки и на Гагарина, и на Амитхан-Султана. Улица Яракского практически вся выделена красным. Заторы на Ирчи-Казака, на Сергокалинской, на Примакова. Дахадаева вся в заторах. Далее на Батырая. На улице Каркмасова пробки, Радищева, Дзержинского, Магомеда Гаджиева вся улица в пробках, Гусаева, Даниялова-Дахадаева пересечение, также Дахадаева и проспект Расула Гамзатова. По всему проспекту Расула Гамзатова также заторы сохраняются от Дахадаева и вплоть до моста. На мосту также у нас заторы, весь проспект Петра Первого у нас от моста до кольца выделен красным. В редукторном поселке у нас Азизова улица, улица Эльзы Ибрагимовой, также Габитова улица в пробках. На кольце у нас по проспекту Насрудинова и по Хаджи-Булача заторы сохраняются, частично улица Хивская выделена красным. Уважаемые водители, вы видите, картина серьезная, пробок очень много. Соблюдайте, конечно, правила дорожного движения, немного терпения, уважения к друг другу, пропускайте пешеходов. Ну а мы желаем вам счастливого пути.
0: Радио «Прибой».

Оставайтесь с нами, берегите себя вовремя, друзья. Живите бережно, любите нежно. Ну что ж, друзья, 18:46 на наших. Всем желаю доброго, мирного, самого прекрасного вечера и такого же настроения. Ну а я прощаюсь с вами из Ахметханова, радио «Прибой». Всем до скорого. Пока. Пока.

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
6: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный. Улица Садаева. Дом 1. Литера А. Первый этаж. Комната 8.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Балкаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин утвердил стратегию развития спортивной медицины. Молодые ученые из Дагестана получат стипендию главы республики, и в Махачкале пройдет ярмарка «Содружество». Теперь подробно. Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года, предусматривающую, в частности, подготовку квалифицированных кадров и развитие системы научных исследований. Уточняется, что документ направлен на достижение национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия. По данным Кабмина, стратегия предусматривает развитие инфраструктуры и оснащение центров спортивной медицины современным оборудованием для диагностики состояния здоровья спортсменов и медицинской реабилитации. 40 молодых ученых Дагестана рекомендованы к получению именных стипендий главы республики. Всего поступило 45 заявок, 18 от кандидатов наук и 27 от аспирантов. 3 отклонены из-за несоответствия установленным требованиям. Конкурс направлен на поддержку молодых исследователей, развитие научного потенциала республики, повышение вклада научных коллективов в социально-экономическое развитие региона. В парке 50-летия октября в Махачкале 20-29 октября пройдет ярмарка «Содружество Дагестана и Беларуси». Гости смогут купить продукты напрямую от производителей двух регионов. На прилавках представят овощи, фрукты, натуральный мед, мясные и молочные товары, а также кондитерские изделия. Отдельный акцент сделают на рыбные продукции. В Махачкале находится поезд «Победы». Выставку можно посетить сегодня до 19 часов. Об этом сообщает Минмолодежь Дагестана. 10 тематических вагонов посвящены событиям Великой Отечественной войны, а историческую реальность воссоздают с помощью дополненной реальности, объемного звука и театрального освещения. В Махачкале впервые запущен электробус. Он вышел на маршрут номер 5, где раньше курсировал троллейбус, сообщает администрация города. Маршрут проходит по ключевым магистралям города, включая улицу Магомед Тагирова, проспекты Имама Шамиля, Гамидова и Расула Гамзатова. Транспорт предоставлен в рамках пилотного проекта на один месяц. По итогам тестовой эксплуатации городские власти оценят эффективность новой машины. Если проект покажет хорошие результаты, в следующем году администрация планирует приобрести 10 таких электробусов. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой — притчи народов мира.
6: Жил-был царь Соломон. Несмотря на то, что он был очень мудрым, жизнь его была очень беспокойной. Однажды он решил обратиться за советом к придворному мудрецу. «Помоги мне. Очень многое в этой жизни способно вывести меня из себя. Я подвержен страстям, и это сильно осложняет мою жизнь». На что мудрец ответил: «Я знаю, как тебе помочь. Надень это кольцо. На нем высечена фраза: „Это пройдет“. Когда к тебе придет сильный гнев или сильная радость, просто посмотри на эту надпись, и она отрезвит тебя. В этом ты найдешь спасение». Соломон последовал совету мудреца и смог обрести спокойствие. Но однажды, во время одного из приступов гнева, он, как обычно, взглянул на кольцо, но это не помогло. Наоборот, он еще больше вышел из себя. Он сорвал кольцо с пальца и хотел зашвырнуть его подальше в пруд, но вдруг увидел, что на внутренней стороне кольца тоже есть какая-то надпись. Он присмотрелся и прочитал: «И это тоже пройдет».
5: На Радио Прибой — притчи народов мира.

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Готовые квартиры в Дербенте от 175 тысяч рублей за квадратный метр.
8: Дом сдан. Панорамные окна. Натуральный камень на фасаде. Дизайнерская. Отделка подъездов. Приглашаем на просмотр. Жилой квартал «Гранатовый» от «Эффект Девелопмент».
7: Телефон отдела продаж 8-800-775-76-47. Застройщик ООО «Эффект Девелопмент» точка СЗ. ОГРН 12-25-1011-401. Разрешение на ввод на сайте наш.рф.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Где дешевле, там и возьмем.
2: С крыши так нельзя. Тонкий металл, потом ржавчина, протечки и снова расходы.
1: Тогда куда?
2: В «Крыши мира». Там заводской металл по ГОСТу, честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжа-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены.
9: Для посещения матча требуется карта болельщика.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи в App Store или Google Play.
5: Динамо. Кофе. Дагестан. 17 октября. Анжи-Арена. Динамо Махачкала. Акрон. Тольятти. И фестиваль кофе на главной площади Анжи-Арены. Лучшие кофейни города. Артисты на открытой сцене. И, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Реклама на радио прибыль.

0: Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой
1: глаза в глаза глядели.
0: Я думал,

0: Реклама на радио.
1: Крыша – это не место для риска. Красивые обещания могут скрывать тонкий металл, подделку и слабое покрытие. Завод «Крыши мира». Заводской металл по ГОСТу. Честное качество и выгодные цены. Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
2: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Центр Абилити. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: коснусь рукой ее волос. Посеребренных добротою.
1: Radio Приборы. The best radio on 100.7 FM.
2: Маме звонить иногда забываем, а маме на сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.

За столом сегодня вместе вспоминаем о былом. Много радости и грусти разделили мы вдвоем. Друга я без лишней лести называл по жизни брат.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому пацану, тяжело все дому пацану описать.

0: Реклама.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжа-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены.
6: Для посещения матча требуется карта болельщика.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

летит на юг, и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то, я в тебя по-прежнему влюблен. Я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали, давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный

осенний ветер. И ведь от обрывки наших мыслей не впопад. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Этот разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесет мои печали, оставить в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых слов. Мы о себе друг другу все давно сказали.

0: Погасите. Реклама.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: «Динамо», «Кофе», «Дагестан», 17 октября, «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
5: Для посещения матча требуется карта болельщика.
6: Готовые квартиры в Дербенте от 175 тысяч рублей за квадратный метр.
7: Дом сдан. Панорамные окна. Натуральный камень на фасаде. Дизайнерская. Отделка подъездов. Приглашаем на просмотр. Жилой квартал «Гранатовый» от «Эффект Девелопмент».
6: Телефон отдела продаж 8-800-775-76-47. Застройщик ООО «Эффект Девелопмент». ОГРН 1225-5011-401. Разрешение на ввод на сайте нашдом.рф.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Мастер Али, крышу где лучше заказать?
2: Мне как мастеру важно, чтобы лист лег ровно, размер совпал, доборные подошли, и на объекте не было лишней головной боли. Когда расчет точный, мастер работает спокойно, а хозяин платит один раз.
3: Завод «Крыши мира». Крышу лучше начинать с правильного выбора. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
5: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжа-Арена. «Динамо» Махачкала, «Зенит» Санкт-Петербург. Матч в рамках фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах Анжа-Арены.
6: Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: летят высоко, летят высоко, летят высоко, летят высоко.
1: Даргинская поговорка.
2: Ирламас сахават либука.
3: Богатство жадного, проезд щедрый.
4: Народная мудрость
5: на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазин, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября, «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
4: Для посещения матча требуется карта болельщика.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение «Анжи» в App Store или Google Play.
3: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжи-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Для посещения матча требуется карта болельщика.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Динамо. Кофе. Дагестан. 17 октября. Анжи-Арена. Динамо Махачкала. Акрон. Тольятти. И фестиваль кофе на главной площади Анжи-Арены. Лучшие кофейни города. Артисты на открытой сцене. И, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Для посещения матча требуется карта болельщика.
4: Готовые квартиры в Дербенте от 175 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Дом сдан. Панорамные окна. Натуральный камень на фасаде. Дизайнерская. Отделка подъездов. Приглашаем на просмотр. Жилой квартал Гранатовый. От Effect Development.
4: Телефон отдела продаж 8 800 775 76 47. Застройщик ООО Effect Development.cz. ОГРН 1225 11 401. Разрешение на ввод на сайте наш.рф.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Радио «Прибой». Дорого, как память.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

тебе часто стихи, не за тем, чтоб чему-то склонить. Замолить не пытаюсь грехи, я пишу, чтоб тебе не звонить. Прячу я от себя телефон, прячу сам я в немой пустоте. Я молчанием с тобой сопряжен, я всегда на твоей.

0: Реклама на радио.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Балкан хейла, прарамухта, и тим хейла, туар.
2: После коня остается седло, после мужчины имя.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжа-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены.
5: Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Радиоприбой.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru